0: Антон Александрович!
1: Мы, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Спасибо, господа. Спасибо, девочки.